Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
2: Добрый вечер, наши самые прекраснейшие радиослушатели. У нас сегодня в гостях представители потрясающей профессии. Мне кажется, самой благородной, самой нужной, самой необходимой для жизни. Все понимаем, что какой-то момент это наступит, либо с нами, либо с нашими родными, или с нашими близкими, друзьями, когда ты понимаешь, что от этого человека зависит жизнь. И вот это врачи, и среди врачей такой специализации, которая, мне кажется, самая важная, это вот как космонавты, как спортсмены спорта высоких технологий, как герои просто, герои мирной жизни, это врачи-хирурги. И вот сегодня в гостях у нас Тимур Достаевич Лесбеков, врач-кардиохирург, работает в Центре сердца. Прежнее название – Национальный научно-кардиологический центр. В прошлых выпусках мы разговаривали с Жамилёй Сапарбай. Она работает в Национальном научно-онкологическом центре, и она специалист по пересадке печени. То есть есть такие специализации. Я узнала, что есть служба мониторинга, службы, которые отслеживают вообще все эти сложные процессы, как в цивилизованном мире по-настоящему. Довольно часто бывает у нас такое мнение бытовое, что везде все хорошо, а у нас вот ничего нет. Так у нас очень много есть того, что мы не знаем и которое на самом высоком уровне. Мне удовольствие разговаривать с Тимуром Достаевичем, врачом-кардиохирургом, который работает рядом с легендарным Юрием Пя, с Махабат Сансызбаевной. В общем, это люди, которых я знаю. А вот теперь еще знакомимся с коллегами. Добрый вечер, Тимур Достаевич.
3: Добрый вечер.
2: Я понимаю, что мне можно свои такие бытовые вопросы вставлять, но вы так замечательно рассказываете, вы такие увлеченные люди, что надо просто иметь счастье попасть на эту передачу и слушать вас, слушать бесконечно, просвещаться. Я так понимаю, что вы сейчас выполняете просветительскую такую свою миссию, да?
3: Если думать так, я был бы счастлив, потому что в обычной рутинной жизни об этом так не задумываешься. И даже такого посыла нет.
2: Это правда.
3: Но когда потом возвращаешься к анализу, даже вот дома с детьми пообщаешься, а потом порой себя даже ругаешь, что все-таки нужно за этим очень сильно следить, и потому что это очень большой вклад вносит. Я думаю, что это за каждое слово нужно держать ответ.
2: Вы не замечали таких людей, которые иногда вот говорят складно и много, и легко, а как будто смысл теряется. Как будто только слова, а за этим не стоит дело. Я вот сейчас в том, как вы начали, уже заинтригована, уже с большим интересом к вам, потому что вы сказали про цену слова.
3: Так есть. И потом, раньше мы и нас так учили, с пациентом нужно общаться иначе. Но сейчас вот, имея 25-летний опыт работы с пациентами, я думаю, что нужно всякий раз общаться одинаково. Равно, что ты со своим ребенком общаешься, равно, что ты общаешься с тем неизвестным человеком, который приехал.
2: То есть это такой уровень ответственности, близости и важности, как с ребенком?
3: Здесь как бы упор не на ребенка, не на детский возраст, а на человека.
2: На то, что важно для тебя. Самое важное – это свой ребенок.
3: Да. Иначе находится основание увильнуть. А так ты чувствуешь ответственность и отрабатываешь. Иногда, вы знаете, это граничит с каким-то сумасшествием, потому что иногда семьи не видишь, но иногда, когда думаешь о семье, то это может отвлекать очень сильно от работы. Поэтому вот этот баланс, он такой сложный.
2: Сложный баланс это держать. Вообще, в принципе, считается, ну, как бы, чего оригинального. Профессионал, он отдается полностью работе, и семьи страдают. Я так могу сказать про многих, в том числе и про себя. В каком смысле страдают? Мы им не даем того внимания, которое заслуживает. Мы все понимаем, но мы приоритетом ставим там, работу, да? Это сложно очень, этот баланс сохранять. Но так увлекаешься, что Ну, типа, это важнее. А ведь они растут. Вот у меня сейчас внуки растут. Я иногда думаю, да боже, как же так? Как я так могу, да? Важнее концерт, важнее работа, съемки. А внуки на тебя смотрят так, а Жека проплывает мимо них. Ой, как интересно. Сразу с какой высокой ноты мы с вами начали. Да? Вы в таком месте работаете, где это не простое место работы, ну, такое традиционное. Это прямо на острие. Это передовое в мире. Это ваша работа, ну, вот, центра сердца и национального научно-кардиологического центра уже давно поставила Казахстан на уровень таких стран, с которыми считаются, да, в этом смысле. Ну, понятно, что это благодаря таланту и особой личности Юрия Владимировича Пя. Ну и Юрий Владимирович один не может, рядом окружение. Так расскажите, вы с самого начала там работали или туда пришли как-то?
3: Если говорить о центре сердца, то с самого первого дня.
2: Это сколько уже лет существует?
3: 15 лет.
2: Да. А до этого что было?
3: А до этого мы вместе работали в Национальном научном медицинском центре, тоже в Астане. Это клиника такая, родоначальница современной кардиохирургии. Да, та клиника, в которую пришел Юрий Владимирович, и кардиохирургия начала бурно развиваться. Бурно имеется в виду и по количеству операций, и по тем направлениям, которые стали доступны. Потому что пришел тот хирург, который эти направления мог покрыть и научить других.
2: Я знаю, что многие отрасли, которые нуждаются в том, чтобы развиваться современно, они просто не имеют таких специалистов и личностей, которые могут повести. Это очень большой такой фактор личностный, да? Что вам повезло, что есть Юрий Владимирович. И тоже хорошо, что это, ну, такая сфера, ну, людям не то что понятное, но просто как-то впечатляет, да, поменять сердце, это волшебство, да. Многие другие отрасли там, может быть, не так понятны и так, не такие люди известны. Либо у Юрия Владимировича что-то совпало так, что вот он, на самом деле он всем известен, он в центре наших вот каких-то размышлений об этом, очень гордимся, да, страна гордится этим, такой он герой. А как вот этот процесс вы можете охарактеризовать, когда еще до 2011 года как вы развивались? Я слышал, что Юрий Владимирович даже в Турции был, да?
3: Да, он работал 10 лет.
2: 10 лет?
3: Да.
2: Из Казахстана уехав, да?
3: Он работал в Бишкеке.
2: Угу. А, он не наш оригинальный.
3: Он наш оригинальный, причем оригинальный с юга, с поселка Тюркубас. И по возвращении после учебы из Москвы он начал свою работу как хирург в Бишкеке, в Фрунзе. Да. Проработав, он уехал в Турцию, вот, и спустя 10 лет вернулся уже в Казахстан.
2: Кто-то его пригласил или сам захотел?
3: Да, он поехал по приглашению, и вот с того времени начинается такая новая эра.
2: Новая эра, да.
3: Такие даже цифры привести, если до 2004 года, когда он приехал в Казахстан, во всем Казахстане выполнялось около 200 операций в год, причем в разбросанных местах. После его прихода и открытия этой клиники, хоть она и маленькая, такое отдельное здание кардиохирургическое. Во-первых, стали оперировать больше, и они вышли на уровень 1000 операций, но и стали оперировать и детей, в том числе новорожденных. И вот это было то поле, которое нужно было освоить. Вот, и он это дал. Причем не сконцентрировав себе, а разделив это по всему Казахстану. И теперь в каждом областном городе имеется кардиохирургия. И это очень большой вклад.
2: И они делают операции?
3: Они делают операции.
2: В том числе по пересадке?
3: В том числе по пересадке. Есть два центра в Алматы, Астана и кардиохирургический центр Шымкент. Вот эти места выполняют трансплантацию сердца.
2: Такой совсем простой вопрос, что это только пересадка сердца или другие тоже локальные манипуляции, да? Ой, как интересно. Знаете, какие-то мистические мысли у меня, глядя на вас. Вот вы открываете сердце, и что оно бьется, да, вот да. Живо вибрирует тогда. Да. А вы чувствуете, что там что-то еще есть такое, что такое необъяснимое? Были какие-то случаи такие, что вы просто сказали, мы это видим, мы не знаем, что это такое, но мы свидетели чуда какого-то?
3: Были такие случаи, наверное, это каждый раз, но это все зависит, наверное, от восприятия, потому что когда занимаешься такой, ну, для нас, рутинной хирургией, и пациенты выписываются через 5 дней.
2: Для нас волшебство операции. Абсолютно.
3: Да. Так потому что это, ну, как бы у нас такой зашоренный взгляд. А для тех, кого это касается, для них это кажется волшебством. И у нас такие случаи запоминаются те, которые остаются долго, те, которые трудно даются, те, которые, в судьбу которых ты погружен полностью. И вот у нас был случай на стыке трансплантации. Было время, когда не было возможности выполнять трансплантацию, и была такая патовая ситуация, когда пациенты оставались в такой ситуации, когда выхода нет. Либо ты умираешь, либо какое-то произойдет чудо. И вот произошло чудо, Юрий Владимирович инициировал программу хирургического лечения сердечной недостаточности. И появились устройства, заменяющие или помогающие сердцу работать должным образом. Буквально перекачивать те необходимые литры крови, которые человеку нужны.
2: Это кардиостимулятор?
3: Нет, это искусственный левый желудочек. Это такая помпа по перекачке.
2: А как она? Как-то вживляется? Или
3: да,
2: она...
3: да, она вживляется непосредственно в сердце. И человек может дать трансплантацию. Может дать несколько лет. И вот случай...
2: Это молод... приборчик или это...
3: Это приборчик. Это моторчик, который перекачивает кровь. И вот случай... Девушка после родов очень редко, но развивается такое состояние, когда сердце очень сильно слабеет и очень быстро слабеет. И вот она переносит клиническую смерть. Удается ее восстановить. И ничего не предложишь. Она умирает на глазах, буквально чахнет. И благодаря Юрию Владимировичу появляется эта технология. Она получает это искусственное устройство, которое помогает перекачивать кровь. И на глазах преображается.
2: Раз и оживает, да?
3: Раз оживает и...
2: Как волшебник, да?
3: Да, да. За несколько недель, месяцев человек приходит в полную форму, восстанавливается цвет кожи, они становятся активными, они могут ездить, они могут путешествовать. И после операции она начинает рисовать.
2: Никогда не рисовала, да?
3: Никогда не рисовала и не задумывалась. А проходит еще 5 лет, и она дожидается трансплантации, успешно проходит трансплантация, и она перестает рисовать. И она обнаруживает в себе спортивный талант. И дважды ездит на международные олимпийские игры трансплант пациентов и занимает золото. Представляете?
2: А это не и означает, что сердце спортсмена ей было пересажено?
3: Нет. Это не означает, что сердце спортсмена, но это те
2: резервы
3: магические какие-то резервы, что включается. Вот это то непостижимое, с чем сталкиваешься в работе.
2: Дорогие радиослушатели, я так жалею, что вы не можете видеть моих гостей, потому что в хорошем таком шоке и восторге от того, какие герои. Да, это надо не только слушать, но это надо видеть. Потрясающе. Да? Ну, а теперь расскажите о вашей профессии, о ваших достижениях, о ваших переживаниях, о вашей реальности новой. Вы, мне кажется, основная часть людей на этих планетах, на этих широтах не находится, да? Мне кажется, у вас там вообще вы все как волшебники ходите, и это для вас норма, рутина.
3: Все зависит от условий, в которых работаешь. Я потому что закончил учебу в Санкт-Петербурге и поработал там, и могу сравнить эти условия. Мы благодаря тому, что работаем в этом центре, поездили по миру и посмотрели условия и в очень титулованных академических центрах Америки. Это, например, Кливленд Клиник. Они номер один по сердечным операциям. Много лет удерживают эту позицию. И вот все в сравнении, вот эти условия, в которых мы работаем, они действительно позволяют быть на передовой.
2: Там известно, что Америка всегда впереди. Это так на самом деле, да, во всех других направлениях, и в кардиохирургии тоже?
3: Так на самом деле. Я бы сказал так, вот есть медицина в Америке.
2: И вся остальная медицина.
3: И вся остальная, да. Вот, ну, вы знаете, вот есть объединяющее что-то в академических медицинских центрах, они похожи тем, что они вот на одной дистанции находятся. Вот эти условия стараются у нас в центре культивировать для того, чтобы быть именно вот не на передовой, а так, чтобы было именно это на и было рутиной. И вот эта дистанция, которую надо держать, она, конечно, побуждает быть всегда в тонусе. Ну, из последних того, что мы, к счастью, имеем условия для генерации, это вот та машинная перфузия, о которой говорила Джамиля, это нас и объединяет. Мы часто участвуем в операциях и встречаемся в операционной, но вот еще есть и экспериментальная работа, которую нам, к счастью, удается вместе проводить. И, вы знаете, она очень успешна. И это нас не только сохраняет на этой дистанции, но в каких-то позициях мы пока сохраняем лидерство.
2: А это какие эксперименты?
3: Это эксперименты на крупных животных, когда мы можем сохранить орган функционирующим вне организма в течение суток. Технология Олимп. Вот это то, что сейчас нас также поддерживает.
2: То есть еще не перешли к тому, что сердце сохраняете за пределами тела, которое готовится к трансплантации?
3: В эксперименте мы это проводим регулярно. И готовимся к тому, чтобы перейти в клиническую практику, то есть к человеку. К этому надо прийти, выполнив ряд... Это процедуральные вещи. И вот сначала нужно так называемое доклиническое исследование провести. Мы его завершили, сейчас... Подали документы, и более того, мы технологически готовимся к тому, чтобы производить это устройство у себя в Казахстане.
2: А так вы на американском оборудовании?
3: Да, мы пользовались им, но он стоит баснословных денег, и поэтому это и побудило к тому, чтобы мы перешли к разработке своего.
2: Так вы еще и инженеры, или вы кого-то привлекаете?
3: Мы инженеры мысли, мы генерируем мысли. Но, к счастью, в команде есть инженеры, они казахстанцы, работают в Астане. Более того, у них есть сейчас офисы в нашем центре. И мы можем в любое время прибежать, спросить. Они могут прийти в операционную. И это очень продуктивно, когда мы на одной площадке. Потому что здесь конкурентность очень выражена, и нужно спешить.
2: Невероятно. Я встретилась с чем-то таким, которое необъяснимо прекрасно. Просто так много вопросов сразу хочется задать, что мне ли... Что-то есть в вашей личности такое, как будто вы инопланетянин. Как будто бы я ищу язык подходящий, да. Но я видела просто, вот как это бьется сердце крупного рогатого животного, да?
3: Там, да, мы демонстрировали. Или...
2: И я видела человека, который с пересаженным сердцем. И я видела счастье в глазах супруги. И, с одной стороны, кажется невозможно, но это реально, человек живет. Вы возвращаете с другого... Я не знаю, это эмоционально так сильно, а вы говорите рутина.
3: В нашем центре есть уникальная рутинная уже вещь, не вещь, это процесс. Мы оперируем и детишек. Я лично нет, у нас есть отдельная команда, которая оперирует детей.
2: Малюсеньких, и... у них малюсенькие сердечки.
3: Малюсенькие.
2: И... Новорожденные, чуть ли не.
3: Да? И новорожденные есть, и первых часов жизни. И есть категория детей постарше, которые еще верят. Сказки.
2: Вы им сказки рассказываете.
3: Фей верит в Человека-паука. И вы знаете, команда операционного блока и команда педиатров наших, а педиатры имеются в виду и кардиологи, и кардиохирурги, и реаниматологи, и те, кто наркоз дают, вот они объединились и изменили весь процесс подачи в операционную. Если вы знаете, что пациент сам приходит в операционную, или его доставляют на каталке, уже вот он...
2: Без сознания.
3: Голышом и брошенный.
2: Ну да.
3: Так бытует мнение. То вот с детишками у нас уникальное состояние, когда вот маленьких совсем детей, которые еще не разговаривают, или новорожденные, их родители приносят на операционный стол. Не медперсонал. А вот те, кто верит в сказки, их переодевают в фею. У нее крылья бабочки, или он...
2: Это медсестра или кто?
3: Родитель.
2: Родитель.
3: Сам. У нас есть этот гардероб. И вот они вот такие герои. Они приходят в операционную героями. Ребенок сам одевает эту форму. Вот ей 3 года, она фея пришла на операцию. Или Человек-паук гордый пришел на операцию. Что он может это? Это поменяло отношение у людей. Это поменяло отношение внутри коллектива. Это поменяло отношение к центру. Это на меня даже... повлияло настолько, что хочется изменить это во взрослой практике, но понимаешь, что работаешь со взрослыми людьми. Есть такие предпочтения, допустим, если у нас принято в операционной слушать музыку. Каждый по-разному слушает, но иногда пациент может попросить, и мы ставим ту музыку, покуда он не заснет, чтобы он не то что в комфорте, но в большем благополучии, таком моральном спокойствии мог заснуть.
2: Я вдруг вспомнила, что я в ковид потеряла вот за одну неделю брата и сестру. А брат у меня хоть и экономист, там и бизнесом занимался, и он по жизни все время слушал Баха. Вот он всей музыки, конечно, предпочитал Баха. И когда ему было тяжело, он просто включал Баха и слушал. И мне врачи говорят: «Ой, скажите ему, что-то он такое депрессивное включил, и что это нехорошо». И я тогда им говорю: «Ой, пожалуйста, не переживайте, это его любимая музыка, он все время ее слушает, она ему в помощь-то». Его последняя просьба была, когда совсем тяжело уже стало, он говорит: «Пришли по мне, пожалуйста, казахские мелодии красивые». Да так что-то прям сильно захотелось. Это я не могу это забыть, но он уже не смог, а он уже без сознания был. Да. То есть роль музыки в жизни человека и то, что у вас звучит музыка. Есть специальности, которые, ну, такие обыденные, обычные, да, а есть вот какие-то каждый день героизм, да. Мне кажется, вот у вас так. Хотя вы говорите рутина, так спокойно. Но сказка, музыка, какие-то невероятные превращения и ну, ситуации, когда этого не должно было быть, а это случается, да? У вас это есть в вашей жизни, да?
3: Есть сказка у нас каждый день в холле, хоть мы больница, но в холле не похоже, что это больница, это сказка.
2: Ой, дорогой Тимур Достоевич, я понимаю, в рамках одной передачи невозможно. Я очень надеюсь, что у нас получается две программы, может быть, даже больше, потому что я поняла, что вас нужно слушать бесконечно. Как вашу коллегу Сапарбай Жамилю. И это такая моя большая удача и такой замечательный разговор. Поэтому продолжаем. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. На следующей неделе мы продолжаем. Для того, чтобы люди узнали, что у нас есть такой потрясающий, замечательный соотечественник Тимур Достоевич Лесбеков. Большое вам спасибо.

0: было так красиво.
1: Это будет площадка для таких талантливых
0: журналистов.
2: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.